0: і стану витражать за нашу свободу хлистом карать.
1: Святая Мадонна, научи нас ратом, феминистскому кальера, пожар на демонстрацию.
2: Бунт в России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт в России!
3: Путин достал!
2: Бунт в России!
3: Мы существуем!
2: Бунт!

Идет цезуречное видение. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук таксистского режима просит прощения феминистского.